Коцур се схвърлил на твой клин, у ногом спийки далматин. В позиция лвуца здоби банку, и сама ноц ма на каханку, ян ти се ще брани спанку, а сила старих вин. Як довго то всяк видержиш, уж на костеле златник.